0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня, 4 июня, католическая церковь чтит память мученика Квирина. Согласно житию, Квирин возглавлял римскую стражу, приставленную христианам, осужденным на казнь. Однажды он стал свидетелем того, как приговоренный к смерти папа римский Александр во время молитвы, будучи закованным в цепи, чудесным образом оказался в камере своего друга Гермеса и ободрял его перед казнью. После этого случая Квирин привел к Александру свою дочь Бальбину, чтобы тот исцелил ее от болезни. Папа Александр выполнил эту просьбу после того, как Бальбина поцеловала цепи апостола Петра. Квирин уверовал, крестился сам и крестил всю свою семью. Об этом донесли императору Траяну, и Квирин был казнен как мученик за веру Христову. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Юлиана Тимошкевича. Служил в Москве, арестован в 1926 году, сослан на Соловки. В 1928 году выслан в Польшу. Арестован в марте 1941 года, расстрелян в тюрьме в Вилейке в июне 1941 года. О Дух Святой, Ты – сила моей души.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Папа Лев XIV назначил новым префектом Департамента коммуникации Марию Монсеррат Альварадо, мирянку, в настоящее время занимающую должность президента и операционного директора EWTN News. Альварадо родилась в Мехико, получила образование во Флоридском международном университете и Университете Джорджа Вашингтона в США. С 2009 по 2023 год она занимала руководящие должности в Фонде Беккета за свободу вероисповедания, а с 2023 года руководит журналистским отделом ETWN, занимаясь надзором над мультимедийными платформами, производящими контент на 7 языках. Новое назначение вписывается в процесс обновления и реформы римской курии, начатой папой Франциском. Предшественник Льва XIV уже вверил некоторые руководящие должности мирянам. Альварадо будет второй женщиной на посту префекта куриального ведомства и первой женщиной-префектом, не являющейся монахиней. Она вступит в должность в ноябре и станет преемницей Паулу Руфини, первого в истории мирянина, возглавившего ведомство римской курии. Стремительный рост платформенной экономики преобразовал мир труда, открыв новые возможности для трудоустройства, но также подвергнув многих работников новым формам невидимости и эксплуатации. Об этом на 114-й международной конференции труда заявил постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве архиепископ Эттуре Балестреро. По мнению прелата, обсуждение платформенной экономики должно сосредоточиться на присущем человеку достоинстве, дарованном Богом, и на достоинстве труда. «Этот вызов носит не технологический, а антропологический характер», заявил Балестреро, цитируя послание Папы Льва XIV на 60-й Всемирный день социальных коммуникаций. Что касается этических опасений, постоянный наблюдатель сослался на недавнюю социальную энциклику Папы Римского «Magnifica Humanitas», подчеркивая, когда власть сосредоточена в руках у немногих, она легко становится непрозрачной и и ускользает от контроля со стороны общества. Крайне важно вести переговоры с социальными партнерами о способах смягчения пагубных последствий новых экономических платформ, заявил Эттуре Балестреро.

Сегодня в церкви на Западе, кроме тех регионов, где он перенесен на воскресенье, отмечается праздник тела и крови Христовых – Корпус Домини. По улицам городов проходят живописные шествия с пресвятыми дарами. В некоторых странах на площадях в этот день выкладывают великолепные мозаики из цветочных лепестков, прославляющие таинство Евхаристии.

В Новом Завете, а также в традиции раннехристианской церкви, Пресвятая Евхаристия воспринимается как пища и как питье, которые едят и пьют. «Примите и едите, примите и пейте», — говорит Господь. Всегда, в любые эпохи, это остается главной и основоположной целью совершения таинства Евхаристии. Однако уже с самых древних времен христиане верили, что и после совершения таинства хлеб и вино не теряют своей ценности, как тело и кровь Христовы, и в каждой их частице пребывает наш Господь Иисус Христос. В знаменитом тексте святого Юстина, относящемся ко второму столетию, описано, в частности, совершение мессы в его эпоху. Из текста явствует вера в то, что реальное присутствие Христа в присуществленных дарах не ограничено моментом богослужения, ведь Евхаристию относили к тем, кто не был на службе, без установления каких-либо ограничений во времени. Об этом существуют многочисленные свидетельства. Достаточно вспомнить святого Тарцизия, которому воздается честь в двустишиях папы Дамаса, это IV век. Он ценой своей жизни защитил от осквернения язычниками евхаристические частицы, предназначенные для больных. А вере в то, что тело и кровь Христовы не теряют своей сущности по окончании литургии, свидетельствует также археологическое и художественное наследие, а именно древнейшие футляры для хранения священных частиц. Эти шкатулки из слоновой кости или из металла надевали на шею, чтобы отнести священные частицы больным или чтобы использовать их во время странствия. В апостольских постановлениях в святоотеческом памятнике, где были собраны молитвы и литургический обиход Антиохийской церкви IV столетия, в конце чина божественной литургии дается указание. «Во время же причащения всех прочих пусть говорят 33-й псалом, а когда причастятся все мужчины и женщины, диаконы, взяв остатки, пусть внесут их в притвор» – пастофорион. Многочисленные святоотеческие свидетельства, литургические памятники, описания обычаев в отношении Евхаристии обильно свидетельствуют о том, что после литургии она отправлялась в дома верных, сопутствовала им в повседневной жизни, в путешествиях, служила последним напутствием. Для нас некоторые из этих свидетельств покажутся даже немыслимыми. Так Новациан, живший в III столетии, сетует, что христиане несут с собой евхаристические частицы на стадион, в то время как благочестие требует отнести их домой. Из всего этого следует, что христианская вера никогда не связывала Евхаристию исключительно с моментом совершения таинства. Таким образом, переход от хранения к почитанию, в том числе общинному, кажется логичным, но на практике он не был таким уж очевидным и сопровождался немалыми богословскими спорами, которые были задокументированы. Например, французский архидиакон Беренгар в XI столетии настаивал на бессмысленности евхаристического поклонения. Папа Григорий VII велел Беренгару подписать отречение от этой ошибочной доктрины. В тексте отречения говорилось, в частности, об исповедании веры в то, что тело и кровь Христовы – это не только знак в силу таинства, но и в силу истины и реальности своей сущности, в том, что присуще их природе. Именно в ответ на контроверсии Церковь дала импульс к евхаристическому культу, совершая евхаристические процессии, акты поклонения и так далее. Все эти практики стали проявлением евхаристической веры вплоть до установления специального праздника тела и крови Христовых – Corpus Domini по воле Папы Урбана IV. Евхаристическая вера Церкви была окончательно сформулирована и утверждена на Триденском соборе в контексте лютеранской революции.

0: традиции. В частности, об этом говорится в 4-м и 6-м канонах о Святейшем Таинстве Евхаристии. В 4-м о вере в то, что истинное тело Господа остается в освященных частицах и после причащения. А в 6-м каноне утверждается внешнее евхаристическое поклонение. Евхаристическая вера была подтверждена на последующих соборах и в учительстве римских пап. Среди этих текстов отметим в особенности вмешательство папы Павла VI на фоне послесоборной тенденции не акцентировать внимание на постоянном присутствии Господа Иисуса Христа в евхаристических частицах. Речь идет о второй половине XX века. Он утверждал, что любое богословское рассуждение о евхаристической тайне должно настаивать на том, что после присуществления частицы хлеба и вина являются телом и кровью Господа Иисуса, которым подобает поклонение и которые поистине предстоят перед нами в сакраментальных частицах хлеба и вина. В постсинодальном увещании «Sacramentum Caritatis» Бенедикт XVI также упоминает о возражениях, распространившихся вокруг евхаристического поклонения после Второго Ватиканского собора. По-видимому, эти возражения были вызваны недостаточным осознанием связи между святой мессой и поклонением пресвятым дарам. Бенедикт XVI призывает в 67 и 68 параграфах апостольского вещания к личному и общинному поклонению и развитию разнообразных форм евхаристического благочестия. Таким образом, можно сделать вывод, что сомнения в соответствии поклонения пресвятым дарам христианскому вероучению были характерны для периодов, связанных с протестантским влиянием и с рисками проникновения модернизма в лоно церкви. Православная богослужебная традиция не знает особого чина поклонения пресвятым дарам, кроме момента причащения, отмечает в частности протоиерей Александр Шмеман в книге «Толкование Великого Поста». Вместе с тем в православной церкви практикуется сохранение так называемых запасных пресвятых даров для причащения больных и для других исключительных случаев. «У нас, — пишет православный богослов, — существует постоянное присутствие святых даров и отсутствие поклонения им». Мыслитель видит в евхаристическом поклонении опасность сакрализации части материи, противопоставляемой остальному как профанному и нечистому, вероятно, сравнивая это с благочестием, сформировавшимся по отношению к иконам или священным мощам. Шмеман поясняет, православная церковь постоянно избегает всякого поклонения святым дарам вне таинства причащения, потому что единственное настоящее поклонение, когда мы, приобщаясь телу и крови Христовых, поступаем в мире сем, как Он. Тем не менее, в дарохранительнице, святом Кивоте, в православных храмах пресвятые дары хранятся с таким же благоговением, что и в католических храмах. Когда священник относит причастие больному, он должен нести его на своей груди с подобающей таинству честью, пишет, например, Гермоген Шиманский в книге «Литургика, таинства и обряды». Как же можно не поклониться этому таинству, войдя в храм, в святыню, где происходит не только присуществление хлеба и крови в тело и кровь Христовы, но и где Господь в этих частицах продолжает пребывать и после литургии? Действительно, церковный этикет в восточных церквах предписывает совершение жестов глубокого благоговения и поклонения при входе в храм. И это совершенно другие жесты, нежели те, которые подобают при посещении любого другого места, пусть даже и наполненного священными образами. Шмеман в уже процитированной нами книге «Толкование Великого Поста» уделяет особое внимание литургии прежде священных даров. Это вовсе не восточный эксклюзив. Такая литургия совершается, например, в Великую Пятницу и в латинском обряде. Накануне этого дня пресвятые дары переносятся во временную дарохранительницу, а главный кивот храма остается пустым. В Страстную пятницу мы вспоминаем страдания и смерть того же самого Христа, который раздает свое тело ученикам на Тайной вечере. Это то же самое тело и та же самая кровь, которая будет предана ради нашего спасения. В Великую Пятницу, когда Христос, наша Пасха, был заклан, Церковь размышляет над страстями своего Господа и совершает поклонение кресту. В этот день, согласно древнейшей традиции, не совершается Евхаристия, а святое причастие преподается верующим во время литургии страстей Господних. Это, по сути, и есть та самая литургия прежде освященных даров. Коленопреклонение перед дарохранительницей выражает нашу веру в реальное присутствие истинных тела и крови Господа нашего Иисуса Христа в пресвятых дарах. Тем самым мы выделяем это место из всех других священных мест. Именно поэтому, зная, что в дарохранительнице нет пресвятых даров, мы не совершаем коленопреклонение. В завершение наших праздничных размышлений приведем отрывок из проповеди святого папы Иоанна Павла II на праздник Тела и Крови Христовых 1982 года. В этих словах восхитительным образом проясняется та самая связь между причащением и поклонением пресвятым дарам. Евхаристия – это дар глубочайшего сокрытия Бога. Он скрывается под видом пищи и питья и таким образом скрывается в человеке. В то же время та самая Евхаристия, которая сокрыта в человеке, становится таинством особого выхода в мир, выхода к людям, ко всему тому, что составляет их повседневную жизнь. Именно так и возникло торжество святейших тела и крови Христовых. Мы священно празднуем Евхаристию на алтаре, принимаем ее в наши сердца, чтобы нести, подобно христоносцам, по улицам Рима в процессии, выходя навстречу всему тому, что нас окружает, свидетельствуя всем и вся новый и вечный завет.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 4 июня, католическая церковь чтит память мученика Квирина. Согласно житию, Квирин возглавлял римскую стражу, приставленную христианам, осужденным на казнь. Однажды он стал свидетелем того, как приговоренный к смерти папа римский Александр во время молитвы, будучи закованным в цепи, чудесным образом оказался в камере своего друга Гермеса и ободрял его перед казнью. После этого случая Квирин привел к Александру свою дочь Бальбину, чтобы тот исцелил ее от болезни. Папа Александр выполнил эту просьбу после того, как Бальбина поцеловала цепи апостола Петра. Квирин уверовал, крестился сам и крестил всю свою семью. Об этом донесли императору Траяну, и Квирин был казнен как мученик за веру Христову. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Юлиана Тимошкевича. Служил в Москве, арестован в 1926 году, сослан на Соловки. В 1928 году выслан в Польшу. Арестован в марте 1941 года, расстрелян в тюрьме в Вилейке в июне 1941 года. О Дух Святой, Ты – сила моей души.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV назначил новым префектом Департамента коммуникации Марию Монсеррат Альварадо, мирянку, в настоящее время занимающую должность президента и операционного директора EWTN News. Альварадо родилась в Мехико, получила образование во Флоридском международном университете и университете Джорджа Вашингтона в США. С 2009 по 2023 год она занимала руководящие должности в Фонде Беккета за свободу вероисповедания, а с 2023 года руководит журналистским отделом ETWN, занимаясь надзором над мультимедийными платформами, производящими контент на 7 языках. Новое назначение вписывается в процесс обновления и реформы римской курии, начатой папой Франциском. Предшественник Льва XIV уже вверил некоторые руководящие должности мирянам. Альварадо будет второй женщиной на посту префекта куриального ведомства и первой женщиной-префектом, не являющейся монахиней. Она вступит в должность в ноябре и станет преемницей Паоло Руффини, первого в истории мирянина, возглавившего ведомство римской курии. Стремительный рост платформенной экономики преобразовал мир труда, открыв новые возможности для трудоустройства, но также подвергнув многих работников новым формам невидимости и эксплуатации. Об этом на 114-й международной конференции труда заявил постоянный наблюдатель Святейшего Престола при ООН и других международных организациях в Женеве архиепископ Эттуре Балестреро. По мнению прелата, обсуждение платформенной экономики должно сосредоточиться на присущем человеку достоинстве, дарованном Богом, и на достоинстве труда. Этот вызов носит не технологический, а антропологический характер, заявил Балестреро, цитируя послание папы Льва XIV на 60-й Всемирный день социальных коммуникаций. Что касается этических опасений, постоянный наблюдатель сослался на недавнюю социальную энциклику папы Римского «Magnifica Humanitas», подчеркивая, когда власть сосредоточена в руках у немногих, она легко становится непрозрачной и ускользает от контроля со стороны общества. Крайне важно вести переговоры с социальными партнерами о способах смягчения пагубных последствий новых экономических платформ, заявил Эттуре Балестреро.

Сегодня в церкви на Западе, кроме тех регионов, где он перенесен на воскресенье, отмечается праздник тела и крови Христовых – Корпус Домини. По улицам городов проходят живописные шествия с пресвятыми дарами. В некоторых странах на площадях в этот день выкладывают великолепные мозаики из цветочных лепестков, прославляющие таинство Евхаристии. Нередко этот праздник рассматривают в отрыве от восточной традиции. Многие православные авторы подчеркивают отличие и даже контраст этой традиции с православным вероучением, как будто почитание тела и крови Христовых вне литургии не присуще восточной традиции. Посмотрим, так ли это и о чем свидетельствует церковная история и практика.

0: В Новом Завете, а также в традиции раннехристианской церкви, Пресвятая Евхаристия воспринимается как пища и как питье, которые едят и пьют. «Примите и едите, примите и пейте», — говорит Господь. Всегда, в любые эпохи, это остается главной и основоположной целью совершения таинства Евхаристии. Однако уже с самых древних времен христиане верили, что и после совершения таинства хлеб и вино не теряют своей ценности, как тело и кровь Христовы, и в каждой их частице пребывает наш Господь Иисус Христос. В знаменитом тексте святого Юстина, относящемся ко второму столетию, описано, в частности, совершение мессы в его эпоху. Из текста явствует вера в то, что реальное присутствие Христа в присуществленных дарах не ограничено моментом богослужения, ведь Евхаристию относили к тем, кто не был на службе, без установления каких-либо ограничений во времени. Об этом существуют многочисленные свидетельства. Достаточно вспомнить святого Тарцизия, которому воздается честь в двустишиях папы Дамаса, это IV век. Он ценой своей жизни защитил от осквернения язычниками евхаристические частицы, предназначенные для больных. А вере в то, что тело и кровь Христовы не теряют своей сущности по окончании литургии, свидетельствует также археологическое и художественное наследие, а именно древнейшие футляры для хранения священных частиц. Эти шкатулки из слоновой кости или из металла надевали на шею, чтобы отнести священные частицы больным или чтобы использовать их во время странствия. В апостольских постановлениях в святоотеческом памятнике, где были собраны молитвы и литургический обиход Антиохийской церкви IV столетия, в конце чина божественной литургии дается указание. «Во время же причащения всех прочих пусть говорят 33-й псалом, а когда причастятся все мужчины и женщины, диаконы, взяв остатки, пусть внесут их в притвор» – пастофорион. Многочисленные святоотеческие свидетельства, литургические памятники, описания обычаев в отношении Евхаристии обильно свидетельствуют о том, что после литургии она отправлялась в дома верных, сопутствовала им в повседневной жизни, в путешествиях, служила последним напутствием. Для нас некоторые из этих свидетельств покажутся даже немыслимыми. Так Новациан, живший в III столетии, сетует, что христиане несут с собой евхаристические частицы на стадион, в то время как благочестие требует отнести их домой. Из всего этого следует, что христианская вера никогда не связывала Евхаристию исключительно с моментом совершения таинства. Таким образом, переход от хранения к почитанию, в том числе общинному, кажется логичным, но на практике он не был таким уж очевидным и сопровождался немалыми богословскими спорами, которые были задокументированы. Например, французский архидиакон Беренгар в XI столетии настаивал на бессмысленности евхаристического поклонения. Папа Григорий VII велел Беренгару подписать отречение от этой ошибочной доктрины. В тексте отречения говорилось, в частности, об исповедании веры в то, что тело и кровь Христовы – это не только знак в силу таинства, но и в силу истины и реальности своей сущности, в том, что присуще их природе. Именно в ответ на контроверсии Церковь дала импульс к евхаристическому культу, совершая евхаристические процессии, акты поклонения и так далее. Все эти практики стали проявлением евхаристической веры вплоть до установления специального праздника тела и крови Христовых – Corpus Domini по воле Папы Урбана IV. Евхаристическая вера Церкви была окончательно сформулирована и утверждена на Триденском соборе в контексте лютеранской революции. В частности, об этом говорится в 4 и 6 канонах о Святейшем Таинстве Евхаристии. В 4 о вере в то, что истинное тело Господа остается в освященных частицах и после причащения. А в шестом каноне утверждается внешнее евхаристическое поклонение. Евхаристическая вера была подтверждена на последующих соборах и в учительстве римских пап. Среди этих текстов отметим в особенности вмешательство папы Павла VI на фоне послесоборной тенденции не акцентировать внимание на постоянном присутствии Господа Иисуса Христа в евхаристических частицах. Речь идет о второй половине XX века. Он утверждал, что любое богословское рассуждение о евхаристической тайне должно настаивать на том, что после присуществления частицы хлеба и вина являются телом и кровью Господа Иисуса, которым подобает поклонение и которые поистине предстоят перед нами в сакраментальных частицах хлеба и вина. В постсинодальном увещании «Sacramentum Caritatis» Бенедикт XVI также упоминает о возражениях, распространившихся вокруг евхаристического поклонения после Второго Ватиканского собора. По-видимому, эти возражения были вызваны недостаточным осознанием связи между святой мессой и поклонением пресвятым дарам. Бенедикт XVI призывает в 67 и 68 параграфах апостольского вещания к личному и общинному поклонению и развитию разнообразных форм евхаристического благочестия. Таким образом, можно сделать вывод, что сомнения в соответствии поклонения пресвятым дарам христианскому вероучению были характерны для периодов, связанных с протестантским влиянием и с рисками проникновения модернизма в лоно церкви. Православная богослужебная традиция не знает особого чина поклонения пресвятым дарам, кроме момента причащения, отмечает в частности протоиерей Александр Шмеман в книге «Толкование Великого Поста». Вместе с тем в православной церкви практикуется сохранение так называемых запасных пресвятых даров для причащения больных и для других исключительных случаев. «У нас, — пишет православный богослов, — существует постоянное присутствие святых даров и отсутствие поклонения им». Мыслитель видит в евхаристическом поклонении опасность сакрализации части материи, противопоставляемой остальному как профанному и нечистому, вероятно, сравнивая это с благочестием, сформировавшимся по отношению к иконам или священным мощам. Шмеман поясняет, православная церковь постоянно избегает всякого поклонения святым дарам вне таинства причащения, потому что единственное настоящее поклонение, когда мы, приобщаясь тело и крови Христовых, поступаем в мире сем, как Он. Тем не менее, в Дарохранительнице, Святом Кивоте, в православных храмах пресвятые дары хранятся с таким же благоговением, что и в католических храмах. Когда священник относит причастие больному, он должен нести его на своей груди с подобающей таинству честью, пишет, например, Гермоген Шиманский в книге «Литургика, таинства и обряды». Как же можно не поклониться этому таинству, войдя в храм, в святыню, где происходит не только присуществление хлеба и крови в тело и кровь Христовы, но и где Господь в этих частицах продолжает пребывать и после литургии? Действительно, церковный этикет в восточных церквах предписывает совершение жестов глубокого благоговения и поклонения при входе в храм. И это совершенно другие жесты, нежели те, которые подобают при посещении любого другого места, пусть даже и наполненного священными образами. Шмеман в уже процитированной нами книге «Толкование Великого Поста» уделяет особое внимание литургии прежде священных даров. Это вовсе не восточный эксклюзив. Такая литургия совершается, например, в Великую Пятницу и в латинском обряде. Накануне этого дня пресвятые дары переносятся во временную дарохранительницу, а главный кивот храма остается пустым. В Страстную Пятницу мы вспоминаем страдания и смерть того же самого Христа, который раздает свое тело ученикам на Тайной вечере. Это то же самое тело и та же самая кровь, которая будет предана ради нашего спасения. В Великую Пятницу, когда Христос, наша Пасха, был заклан, Церковь размышляет над страстями своего Господа и совершает поклонение кресту. В этот день, согласно древнейшей традиции, не совершается Евхаристия, а святое причастие преподается верующим во время литургии страстей Господних. Это, по сути, и есть та самая литургия прежде освященных даров. Коленопреклонение перед Дарохранительницей выражает нашу веру в реальное присутствие истинных тела и крови Господа нашего Иисуса Христа в пресвятых дарах. Тем самым мы выделяем это место из всех других священных мест. Именно поэтому, зная, что в Дарохранительнице нет пресвятых даров, мы не совершаем коленопреклонение. В завершение наших праздничных размышлений приведем отрывок из проповеди святого папы Иоанна Павла II на праздник Тела и Крови Христовых 1982 года. В этих словах восхитительным образом проясняется та самая связь между причащением и поклонением пресвятым дарам. Евхаристия – это дар глубочайшего сокрытия Бога. Он скрывается под видом пищи и питья и таким образом скрывается в человеке. В то же время та самая Евхаристия, которая сокрыта в человеке, становится таинством особого выхода в мир, выхода к людям, ко всему тому, что составляет их повседневную жизнь. Именно так и возникло торжество святейших тела и крови Христовых. Мы священно празднуем Евхаристию на алтаре, принимаем ее в наши сердца, чтобы нести, подобно христоносцам, по улицам Рима, в процессии, выходя навстречу всему тому, что нас окружает, свидетельствуя всем и вся новый и вечный завет.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 5 іюня. Католическая церковь чтит память священномученика Боніфація, архієпископа Майнца, выдающегося миссионера и реформатора церкви. Жизнь и деятельность святого Бонифация в основном приходится на первую половину VIII века. Он принял мученическую смерть 5 июня 754 года. Деятельность Бонифация была направлена на создание церковной иерархии, которая была бы полностью независима от интересов знати и светских правителей. Святой Бонифаций заложил фундамент становления христианской Европы. Ежегодно в городе Фульда, где погребен Бонифаций, собирается конференция немецких епископов. Часть мощей святого Бонифация находится в церкви святых Хильдегарды и Иоанна в Эйбингене. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Нольда, арестован в 1935 году, сослан в Сибирь, умер в ссылке в 1938 году. «Излей на меня Духа Твоего, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: С 6 по 12 июня Папа Лев XIV совершит четвертое международное апостольское путешествие. Он посетит Испанию. Святейший Отец преодолеет около 2500 километров, побывает в Мадриде, Барселоне, на Канарских островах, Гран-Канария и Тенерифе, встретится с сотнями тысяч верующих и выступит с 23 обращениями. Главными темами поездки станут мир, разоружение, миграция, молодежь, роль христианства в современной Европе, диалог между церковью, политикой и культурой. Представляя программу визита, глава Зала Печати Ватикана Маттео Бруни назвал Испанию страной древней христианской традиции и важным пространством диалога между культурами. Он напомнил о духовном наследии святых Терезы Авильской и Иоанна Креста, а также о вкладе Саламанкской школы XVI века, которая заложила основы современного международного права и учения о человеческом достоинстве. По словам Бруни, поездка проходит в период серьезных вызовов для Европы, от вооруженных конфликтов до социальных и культурных расколов. Поэтому одной из центральных тем визита станет поиск путей к миру в эпоху, когда все чаще звучат оправдания применения силы. Важное место займут также размышления о роли церкви в общественной жизни и о влиянии новых технологий на человека в свете энциклики «Magnifica Humanitas». Программа сочетает встречи на высшем уровне с посещением мест человеческих страданий и социальной уязвимости. В Мадриде папа встретится с королевской четой, представителями властей и дипломатического корпуса в Королевском дворце. Первым пасторским жестом станет посещение центра в квартале Лусеро, где оказывают помощь бездомным. Как отметил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано, Лев XIV войдет в страну через дверь уязвимости и человеческих окраин, подчеркивая приоритет пасторского служения. Особое значение будет иметь визит Льва XIV в Барселону. 10 июня он возглавит Евхаристию в храме Святого Семейства и освятит башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть творения Антонио Гауди. Это событие глубоко символично в год столетия со дня смерти великого каталонского архитектора. После церемонии запланированное световое шоу и праздничный фейерверк. В Каталонии папа также посетит один из важнейших духовных центров страны и место особого богородичного почитания – монастырь Монсеррат. На острове Гран-Канария папа встретится с людьми, спасенными на так называемом Атлантическом маршруте, одном из самых опасных миграционных путей в мире. Этот порт в последние годы стал символом миграционного кризиса и человеческих трагедий на пути к европейским берегам. В приемном центре Лев XIV обратится к мигрантам из франкоязычных стран Африки, произнеся часть речи на французском языке. Значительное место в программе отведено молодежи. Организаторы подчеркивают, что папа намерен говорить с молодыми людьми о будущем Европы, об ответственности, призвании и надежде. Маттео Бруни процитировал пожелание Святейшего Отца обратиться к ним со словом, весомым по содержанию, способным вместе с ними представить будущее. Все основные выступления запланированы на испанском языке, хотя не исключено, что в Барселоне прозвучат отдельные фразы на каталонском. Испания встречает Святейшего Отца в условиях глубокой секуляризации, но при этом остается страной живого народного благочестия. Ярким символом этого станет участие Льва XIV в процессии праздника тела и крови Христовых 7 июня в Мадриде. Именно образ веры, которая не запирается в церквях, а выходит на улицы, станет лейтмотивом всего паломничества.

В среду 3 июня на площади Святого Петра Папа Римский продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанный на Конституции Второго Ватиканского Собора Sacrosanctum Concilium. На этот раз Святейший Отец обратился к теме обряда, знака и символа, подчеркнув их ключевую роль в духовной жизни Церкви. Лев XIV напомнил, что литургические обряды не являются лишь внешним оформлением таинств или произвольным набором церемоний. Напротив, через это церковное посредничество верные обретают божественный дар. Собор призывает осмыслить мистериум фидеи, который реализуется в литургии через обряды и молитвы. На священном действии нельзя оставаться чужими или молчаливыми наблюдателями. В нем следует участвовать всем существом, внимая повелению Господа телом, разумом и сердцем. По словам епископа Рима, обряд формирует христианина, учит слушать Слово Божье, благодарить, поклоняться, жить братским общением и ощущать себя частью единого народа Божьего. Хотя установленный порядок богослужения может казаться ограничением спонтанности, его подлинное назначение заключается не в подавлении свободы, а в возвращении человека к главному, существенному. Литургия помогает выйти из ритма постоянной занятости, открыть пространство для благодати и научиться жить в ритме, населенном Святым Духом. Лев подчеркнул важность понимания языка, знаков и символов. В литургии освящение людей выражается через воспринимаемые чувствами знаки и совершается свойственным каждому из них образом. В качестве примера сакраментального знака папа привел воду, которая проходит через всю историю спасения, от сотворения мира и всемирного потопа до крещения и воды, истекшие из пронзенного бока Христа. Святейший Отец отметил, что знаки и символы не только напоминают о духовных истинах, но и глубоко преобразуют человека. Литургические действия, от коленопреклонения до совершения таинств, формируют чувство принадлежности к Церкви, затрагивают сердце и разум, укрепляют подлинные церковные отношения. Лев XIV привел слова Папы Франциска о том, что современному человеку нужно вновь обрести способность понимать символы. Для этого требуется бережное отношение к великолепию богослужения и соответствующая мистагогическая катехизация. Живая и благоговейная литургия, сопровождаемая глубоким объяснением ее смысла, остается лучшим путем к встрече с Богом, вовлекающий всего человека, его дух, душу и тело.

Накануне праздника святейших тела и крови Иисуса Лев XIV призвал верующих хранить традицию евхаристических процессий, важного свидетельства веры. Обращаясь к паломникам в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, папа напомнил, что в Евхаристии Церковь созерцает Иисуса, хлеб, преломленный и дарованный за каждого из нас. Особым выражением народного евхаристического благочестия являются процессии с пресвятыми дарами, проходящие по улицам многих городов и деревень. Я прошу вас поддерживать это прекрасное проявление публичного свидетельства веры, призвал епископ Рима. В приветствии польским паломникам папа вновь обратился к значению праздника Корпус Домини, отметив, что участие в евхаристических шествиях помогает помнить о живом присутствии Господа рядом с человеком. Пусть участие в евхаристических процессиях, особенно семей, детей и молодежи, станет смелым свидетельством веры и напомнит всем, что Бог пребывает посреди своего народа и сопровождает его в повседневной жизни. К верующим англоязычных стран Лев XIV обратился с призывом черпать силу в божественном даре Евхаристии и становиться свидетелями Христовой любви для всех, кого они встречают на жизненном пути. В обращении к португалоязычным паломникам папа напомнил, что июнь традиционно посвящен Святейшему Сердцу Иисуса и призвал приблизиться к источнику милосердия и нежности Божией, дабы воскресший преобразил наши сердца, сделав их более терпеливыми, великодушными и сострадательными. Лев XIV заверил в молитвенной памяти священников и монашествующих с Ближнего Востока, преподал им благословение и выразил духовную поддержку их служения и жителей региона. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июнь этого года о ценностях спорта. Епископ Рима возносит молитву «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, благодарим Тебя за дар спорта, за тех, кто прославляет Бога упражнением тела, за дружбу, что рождается на спортивной площадке, и за радость игры в команде. Ты учишь нас, что в жизни, как и в игре, никто не спасается в одиночку. Мы нуждаемся в других, чтобы расти, учиться уважению, преодолевать пределы и вместе праздновать достигнутые победы. Просим Тебя, да будет спорт всегда школой братства, а не бесплодного соперничества, пространством встречи, а не исключения, путем мира, а не насилия. Даруй тем, кто играет, тренирует или болеет за спортсменов, открыть в спорте универсальный язык, который сближает культуры, объединяет народы, сеет уважение, солидарность и личностный рост. Господи Иисусе, пусть каждый вид спорта станет притчей о жизни, прожитой с Тобой, жизни, в которой мы сотрудничаем усердно и с радостью, принимаем поражение со смирением и встречаем победу с благодарностью, которую Ты даруешь нам в Своем воскресении. Да не оставит нас никогда Твой Дух, который делает нас одной командой, соединенной с Тобой, чтобы созидать общение и братство в истории. Аминь. Папа Лев XIV встретился с 3000 делегатов Итальянской ассоциации католических вожатых и скаутов Европы, отмечающей свое 50-летие. Святейший Отец выразил пожелание, чтобы юбилей стал для них новой пятидесятницей, временем обновления под водительством Святого Духа.
Дар Святого Духа открывает человека для миссии, помогает находить новые пути свидетельства о вере и вдохновляет на ответственные жизненные решения, подчеркнул папа. За полвека ассоциация выработала особый педагогический стиль, помогающий молодежи встретить Христа как наставника жизни, верного друга и проводника. Епископ Рима отметил важность контакта с природой и жизни на открытом воздухе, которые помогают увидеть благие следы Создателя в его творении. Папа призвал молодых людей обращаться к Священному Писанию как к источнику духовной силы и ориентиру на жизненном пути. Напомнив слова папы Франциска о Евангелии как о подлинной карте жизни, Лев XIV подчеркнул, что благая весть — это прежде всего сам Христос, несущий надежду человечеству, сбитому с толку, заблуждающемуся и разочарованному многими пороками. Обращаясь к руководителям скаутских групп, Святейший Отец отметил, что их личный пример, укрепляемый Христом, последовательность жизни и зрелость решений имеют огромное значение для воспитания молодежи. Познавайте красоту веры в повседневных делах и совместной молитве, в таинствах и в распознавании призвания каждого человека. Щедро откликайтесь на призыв Христа, который приглашает подняться на вершину, отправиться на глубину, вместе идти стезями добродетели. Епископ Рима подчеркнул важную роль священников-ассистентов, которые помогают сохранять живую связь между скаутами и церковью. Они разделяют ответственность за воспитательную работу и духовный рост молодежи. Говоря о скаутском методе наставничества, папа отметил всестороннее развитие личности и то, как организация учитывает особенности сопровождения юношей и девушек. Цель такого пути – становление добрых христиан и ответственных граждан. Лев XIV высоко оценил приверженность скаутов культурной идее европейского единства, основанного не на экономических интересах, а на ценностях христианского гуманизма. Сердцем скаутского воспитания является служение, поскольку оно учит бескорыстной любви, солидарности и ответственности за ближних. Папа вознес молитву об умножении даров Святого Духа, дабы католические скауты Италии распространяли язык милосердия, принятия и мира.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 5 июня. Католическая церковь чтит память священномученика Бонифация, архиепископа Майнца, выдающегося миссионера и реформатора церкви. Жизнь и деятельность святого Бонифация в основном приходится на первую половину VIII века. Он принял мученическую смерть 5 июня 754 года. Деятельность Бонифация была направлена на создание церковной иерархии, которая была бы полностью независима от интересов знати и светских правителей. Святой Бонифаций заложил фундамент становления христианской Европы. Ежегодно в городе Фульда, где погребен Бонифаций, собирается конференция немецких епископов. Часть мощей святого Бонифация находится в церкви святых Хильдегарды и Иоанна в Эйбингене. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Нольда, арестован в 1935 году, сослан в Сибирь. Умер в ссылке в 1938 году. «Излей на меня Духа Твоего, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски. С 6 по 12 июня Папа Лев XIV совершит четвертое международное апостольское путешествие. Он посетит Испанию. Святейший Отец преодолеет около 2500 километров, побывает в Мадриде, Барселоне, на Канарских островах, Гран-Канарии, Тенерифе, встретится с сотнями тысяч верующих и выступит с 23 обращениями. Главными темами поездки станут мир, разоружение, миграция, молодежь, роль христианства в современной Европе, диалог между церковью, политикой и культурой. Представляя программу визита, глава Зала Печати Ватикана Маттео Бруни назвал Испанию страной древней христианской традиции и важным пространством диалога между культурами. Он напомнил о духовном наследии святых Терезы Авильской и Иоанна Креста, а также о вкладе Саламанкской школы XVI века, которая заложила основы современного международного права и учения о человеческом достоинстве. По словам Бруни, поездка проходит в период серьезных вызовов для Европы, от вооруженных конфликтов до социальных и культурных расколов. Поэтому одной из центральных тем визита станет поиск путей к миру в эпоху, когда все чаще звучат оправдания применения силы. Важное место займут также размышления о роли церкви в общественной жизни и о влиянии новых технологий на человека в свете энциклики «Magnifica Humanitas». Программа сочетает встречи на высшем уровне с посещением мест человеческих страданий и социальной уязвимости. В Мадриде папа встретится с королевской четой, представителями властей и дипломатического корпуса в Королевском дворце. Первым пасторским жестом станет посещение центра в квартале Лусеро, где оказывают помощь бездомным. Как отметил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано, Лев XIV войдет в страну через дверь уязвимости и человеческих окраин, подчеркивая приоритет пасторского служения. Особое значение будет иметь визит Льва XIV в Барселону. 10 июня он возглавит Евхаристию в храме Святого Семейства и осветит башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть творения Антонио Гауди. Это событие глубоко символично в год столетия со дня смерти великого каталонского архитектора. После церемонии запланированное световое шоу и праздничный фейерверк. В Каталонии папа также посетит один из важнейших духовных центров страны и место особого богородичного почитания – монастырь Монсеррат. На острове Гран-Канария папа встретится с людьми, спасенными на так называемом Атлантическом маршруте, одном из самых опасных миграционных путей в мире. Этот порт в последние годы стал символом миграционного кризиса и человеческих трагедий на пути к европейским берегам. В приемном центре Лев XIV обратится к мигрантам из франкоязычных стран Африки, произнеся часть речи на французском языке. Значительное место в программе отведено молодежи. Организаторы подчеркивают, что папа намерен говорить с молодыми людьми о будущем Европы, об ответственности, призвании и надежде. Маттео Бруни процитировал пожелание Святейшего Отца обратиться к ним со словом, весомым по содержанию, способным вместе с ними представить будущее. Все основные выступления запланированы на испанском языке, хотя не исключено, что в Барселоне прозвучат отдельные фразы на каталонском. Испания встречает Святейшего Отца в условиях глубокой секуляризации, но при этом остается страной живого народного благочестия. Ярким символом этого станет участие Льва XIV в процессии праздника тела и крови Христовых 7 июня в Мадриде. Именно образ веры, которая не запирается в церквях, а выходит на улицы, станет лейтмотивом всего паломничества.

В среду 3 июня на площади Святого Петра Папа Римский продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанный на Конституции Второго Ватиканского собора Sacrosanctum Concilium. На этот раз Святейший Отец обратился к теме обряда, знака и символа, подчеркнув их ключевую роль в духовной жизни Церкви. Лев XIV напомнил, что литургические обряды не являются лишь внешним оформлением таинств или произвольным набором церемоний. Напротив, через это церковное посредничество верные обретают божественный дар. Собор призывает осмыслить мистериум фидеи, который реализуется в литургии через обряды и молитвы. На священном действии нельзя оставаться чужими или молчаливыми наблюдателями. В нем следует участвовать всем существом, внимая повелению Господа телом, разумом и сердцем. По словам епископа Рима, обряд формирует христианина, учит слушать Слово Божье, благодарить, поклоняться, жить братским общением и ощущать себя частью единого народа Божьего. Хотя установленный порядок богослужения может казаться ограничением спонтанности, его подлинное назначение заключается не в подавлении свободы, а в возвращении человека к главному, существенному. Литургия помогает выйти из ритма постоянной занятости, открыть пространство для благодати и научиться жить в ритме, населенном Святым Духом. Лев подчеркнул важность понимания языка знаков и символов. В литургии освящение людей выражается через воспринимаемые чувствами знаки и совершается свойственным каждому из них образом. В качестве примера сакраментального знака папа привел воду, которая проходит через всю историю спасения, от сотворения мира и всемирного потопа до крещения и воды, истекшие из пронзенного бока Христа. Святейший Отец отметил, что знаки и символы не только напоминают о духовных истинах, но и глубоко преобразуют человека. Литургические действия, от коленопреклонения до совершения таинств, формируют чувство принадлежности к Церкви, затрагивают сердце и разум, укрепляют подлинные церковные отношения. Лев XIV привел слова Папы Франциска о том, что современному человеку нужно вновь обрести способность понимать символы. Для этого требуется бережное отношение к великолепию богослужения и соответствующая мистагогическая катехизация. Живая и благоговейная литургия, сопровождаемая глубоким объяснением ее смысла, остается лучшим путем к встрече с Богом, вовлекающей всего человека, его дух, душу и тело.

Накануне праздника святейших тела и крови Иисуса Лев XIV призвал верующих хранить традицию евхаристических процессий, важного свидетельства веры. Обращаясь к паломникам в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, папа напомнил, что в Евхаристии Церковь созерцает Иисуса, хлеб, преломленный и дарованный за каждого из нас. Особым выражением народного евхаристического благочестия являются процессии с пресвятыми дарами, проходящие по улицам многих городов и деревень. Я прошу вас поддерживать это прекрасное проявление публичного свидетельства веры, призвал епископ Рима. В приветствии польским паломникам папа вновь обратился к значению праздника Корпус Домини, отметив, что участие в евхаристических шествиях помогает помнить о живом присутствии Господа рядом с человеком. Пусть участие в евхаристических процессиях, особенно семей, детей и молодежи, станет смелым свидетельством веры и напомнит всем, что Бог пребывает посреди своего народа и сопровождает его в повседневной жизни. К верующим англоязычных стран Лев XIV обратился с призывом черпать силу в божественном даре Евхаристии и становиться свидетелями Христовой любви для всех, кого они встречают на жизненном пути. В обращении к португалоязычным паломникам папа напомнил, что июнь традиционно посвящен Святейшему Сердцу Иисуса и призвал приблизиться к источнику милосердия и нежности Божией, дабы воскресший преобразил наши сердца, сделав их более терпеливыми, великодушными и сострадательными. Лев XIV заверил в молитвенной памяти священников и монашествующих с Ближнего Востока, преподал им благословения и выразил духовную поддержку их служения и жителей региона. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июнь этого года о ценностях спорта. Епископ Рима возносит молитву «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, благодарим Тебя за дар спорта, за тех, кто прославляет Бога упражнением тела, за дружбу, что рождается на спортивной площадке, и за радость игры в команде. Ты учишь нас, что в жизни, как и в игре, никто не спасается в одиночку. Мы нуждаемся в других, чтобы расти, учиться уважению, преодолевать пределы и вместе праздновать достигнутые победы. Просим Тебя, да будет спорт всегда школой братства, а не бесплодного соперничества, пространством встречи, а не исключения, путем мира, а не насилия. Даруй тем, кто играет, тренирует или болеет за спортсменов, открыть в спорте универсальный язык, который сближает культуры, объединяет народы, сеет уважение, солидарность и личностный рост. Господи Иисусе, пусть каждый вид спорта станет притчей о жизни, прожитой с Тобой, жизни, в которой мы сотрудничаем усердно и с радостью, принимаем поражение со смирением и встречаем победу с благодарностью, которую Ты даруешь нам в Своем воскресении. Да не оставит нас никогда Твой Дух, который делает нас одной командой, соединенной с Тобой, чтобы созидать общение и братство в истории. Аминь. Папа Лев XIV встретился с 3000 делегатов Итальянской ассоциации католических вожатых и скаутов Европы, отмечающей свое 50-летие. Святейший Отец выразил пожелание, чтобы юбилей стал для них новой пятидесятницей, временем обновления под водительством Святого Духа.
Дар Святого Духа открывает человека для миссии, помогает находить новые пути свидетельства о вере и вдохновляет на ответственные жизненные решения, подчеркнул папа. За полвека ассоциация выработала особый педагогический стиль, помогающий молодежи встретить Христа как наставника жизни, верного друга и проводника. Епископ Рима отметил важность контакта с природой и жизни на открытом воздухе, которые помогают увидеть благие следы Создателя в его творении. Папа призвал молодых людей обращаться к Священному Писанию как к источнику духовной силы и ориентиру на жизненном пути. Напомнив слова папы Франциска о Евангелии как о подлинной карте жизни, Лев XIV подчеркнул, что благая весть — это прежде всего сам Христос, несущий надежду человечеству, сбитому с толку, заблуждающемуся и разочарованному многими пороками. Обращаясь к руководителям скаутских групп, Святейший Отец отметил, что их личный пример, укрепляемый Христом, последовательность жизни и зрелость решений имеют огромное значение для воспитания молодежи. Познавайте красоту веры в повседневных делах и совместной молитве, в таинствах и в распознавании призвания каждого человека. Щедро откликайтесь на призыв Христа, который приглашает подняться на вершину, отправиться на глубину, вместе идти стезями добродетели. Епископ Рима подчеркнул важную роль священников-ассистентов, которые помогают сохранять живую связь между скаутами и церковью. Они разделяют ответственность за воспитательную работу и духовный рост молодежи. Говоря о скаутском методе наставничества, папа отметил всестороннее развитие личности и то, как организация учитывает особенности сопровождения юношей и девушек. Цель такого пути – становление добрых христиан и ответственных граждан. Лев XIV высоко оценил приверженность скаутов культурной идее европейского единства, основанного не на экономических интересах, а на ценностях христианского гуманизма. Сердцем скаутского воспитания является служение, поскольку оно учит бескорыстной любви, солидарности и ответственности за ближних. Папа вознес молитву об умножении даров Святого Духа, дабы католические скауты Италии распространяли язык милосердия, принятия и мира.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сьогодні 5 іюня. Католическая церковь чтит память священномученика Боніфація, архієпископа Майнца, выдающегося миссионера и реформатора церкви. Жизнь и деятельность святого Бонифация в основном приходится на первую половину VIII века. Он принял мученическую смерть 5 июня 754 года. Деятельность Бонифация была направлена на создание церковной иерархии, которая была бы полностью независима от интересов знати и светских правителей. Святой Бонифаций заложил фундамент становления христианской Европы. Ежегодно в городе Фульда, где погребен Бонифаций, собирается конференция немецких епископов. Часть мощей святого Бонифация находится в церкви святых Хильдегарды и Иоанна в Эйбингене. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Иоанна Нольда, арестован в 1935 году, сослан в Сибирь, умер в ссылке в 1938 году. «Излей на меня Духа Твоего, Боже!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: С 6 по 12 июня Папа Лев XIV совершит четвертое международное апостольское путешествие. Он посетит Испанию. Святейший Отец преодолеет около 2500 километров, побывает в Мадриде, Барселоне, на Канарских островах, Гран-Канария, Тенерифе, встретится с сотнями тысяч верующих и выступит с 23 обращениями. Главными темами поездки станут мир, разоружение, миграция, молодежь, роль христианства в современной Европе, диалог между церковью, политикой и культурой. Представляя программу визита, глава Зала Печати Ватикана Маттео Бруни назвал Испанию страной древней христианской традиции и важным пространством диалога между культурами. Он напомнил о духовном наследии святых Терезы Авильской и Иоанна Креста, а также о вкладе Саламанкской школы XVI века, которая заложила основы современного международного права и учения о человеческом достоинстве. По словам Бруни, поездка проходит в период серьезных вызовов для Европы, от вооруженных конфликтов до социальных и культурных расколов. Поэтому одной из центральных тем визита станет поиск путей к миру в эпоху, когда все чаще звучат оправдания применения силы. Важное место займут также размышления о роли церкви в общественной жизни и о влиянии новых технологий на человека в свете энциклики «Magnifica Humanitas». Программа сочетает встречи на высшем уровне с посещением мест человеческих страданий и социальной уязвимости. В Мадриде папа встретится с королевской четой, представителями властей и дипломатического корпуса в Королевском дворце. Первым пасторским жестом станет посещение центра в квартале Лусеро, где оказывают помощь бездомным. Как отметил архиепископ Мадрида кардинал Хосе Кобокано, Лев XIV войдет в страну через дверь уязвимости и человеческих окраин, подчеркивая приоритет пасторского служения. Особое значение будет иметь визит Льва XIV в Барселону. 10 июня он возглавит Евхаристию в храме Святого Семейства и освятит башню Иисуса Христа, центральную и самую высокую часть творения Антонио Гауди. Это событие глубоко символично в год столетия со дня смерти великого каталонского архитектора. После церемонии запланированное световое шоу и праздничный фейерверк. В Каталонии папа также посетит один из важнейших духовных центров страны и место особого богородичного почитания – монастырь Монсеррат. На острове Гран-Канария папа встретится с людьми, спасенными на так называемом Атлантическом маршруте, одном из самых опасных миграционных путей в мире. Этот порт в последние годы стал символом миграционного кризиса и человеческих трагедий на пути к европейским берегам. В приемном центре Лев XIV обратится к мигрантам из франкоязычных стран Африки, произнеся часть речи на французском языке. Значительное место в программе отведено молодежи. Организаторы подчеркивают, что папа намерен говорить с молодыми людьми о будущем Европы, об ответственности, призвании и надежде. Маттео Бруни процитировал пожелание Святейшего Отца обратиться к ним со словом, весомым по содержанию, способным вместе с ними представить будущее. Все основные выступления запланированы на испанском языке, хотя не исключено, что в Барселоне прозвучат отдельные фразы на каталонском. Испания встречает Святейшего Отца в условиях глубокой секуляризации, но при этом остается страной живого народного благочестия. Ярким символом этого станет участие Льва XIV в процессии праздника Тела и Крови Христовых 7 июня в Мадриде. Именно образ веры, которая не запирается в церквях, а выходит на улицы, станет лейтмотивом всего паломничества.

В среду 3 июня на площади Святого Петра Папа Римский продолжил цикл катехизических наставлений о литургии, основанный на Конституции Второго Ватиканского Собора Sacrosanctum Concilium. На этот раз Святейший Отец обратился к теме обряда, знака и символа, подчеркнув их ключевую роль в духовной жизни Церкви. Лев XIV напомнил, что литургические обряды не являются лишь внешним оформлением таинств или произвольным набором церемоний. Напротив, через это церковное посредничество верные обретают божественный дар. Собор призывает осмыслить мистериум фидеи, который реализуется в литургии через обряды и молитвы. На священном действии нельзя оставаться чужими или молчаливыми наблюдателями. В нем следует участвовать всем существом, внимая повелению Господа телом, разумом и сердцем. По словам епископа Рима, обряд формирует христианина, учит слушать Слово Божье, благодарить, поклоняться, жить братским общением и ощущать себя частью единого народа Божьего. Хотя установленный порядок богослужения может казаться ограничением спонтанности, его подлинное назначение заключается не в подавлении свободы, а в возвращении человека к главному, существенному. Литургия помогает выйти из ритма постоянной занятости, открыть пространство для благодати и научиться жить в ритме, населенном Святым Духом. Лев подчеркнул важность понимания языка, знаков и символов. В литургии освящение людей выражается через воспринимаемые чувствами знаки и совершается свойственным каждому из них образом. В качестве примера сакраментального знака папа привел воду, которая проходит через всю историю спасения, от сотворения мира и всемирного потопа до крещения и воды, истекшие из пронзенного бока Христа. Святейший Отец отметил, что знаки и символы не только напоминают о духовных истинах, но и глубоко преобразуют человека. Литургические действия, от коленопреклонения до совершения таинств, формируют чувство принадлежности к Церкви, затрагивают сердце и разум, укрепляют подлинные церковные отношения. Лев XIV привел слова Папы Франциска о том, что современному человеку нужно вновь обрести способность понимать символы. Для этого требуется бережное отношение к великолепию богослужения и соответствующая мистагогическая катехизация. Живая и благоговейная литургия, сопровождаемая глубоким объяснением ее смысла, остается лучшим путем к встрече с Богом, вовлекающей всего человека, его дух, душу и тело.

Накануне праздника святейших тела и крови Иисуса Лев XIV призвал верующих хранить традицию евхаристических процессий, важного свидетельства веры. Обращаясь к паломникам в конце общей аудиенции на площади Святого Петра, папа напомнил, что в Евхаристии Церковь созерцает Иисуса, хлеб, преломленный и дарованный за каждого из нас. Особым выражением народного евхаристического благочестия являются процессии с пресвятыми дарами, проходящие по улицам многих городов и деревень. Я прошу вас поддерживать это прекрасное проявление публичного свидетельства веры, призвал епископ Рима. В приветствии польским паломникам папа вновь обратился к значению праздника Корпус Домини, отметив, что участие в евхаристических шествиях помогает помнить о живом присутствии Господа рядом с человеком. Пусть участие в евхаристических процессиях, особенно семей, детей и молодежи, станет смелым свидетельством веры и напомнит всем, что Бог пребывает посреди своего народа и сопровождает его в повседневной жизни. К верующим англоязычных стран Лев XIV обратился с призывом черпать силу в божественном даре Евхаристии и становиться свидетелями Христовой любви для всех, кого они встречают на жизненном пути. В обращении к португалоязычным паломникам папа напомнил, что июнь традиционно посвящен Святейшему Сердцу Иисуса и призвал приблизиться к источнику милосердия и нежности Божией, дабы воскресший преобразил наши сердца, сделав их более терпеливыми, великодушными и сострадательными. Лев XIV заверил в молитвенной памяти священников и монашествующих с Ближнего Востока, преподал им благословение и выразил духовную поддержку их служения и жителей региона. Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца и Департамент коммуникации опубликовали видеоролик в рамках проекта «Молитесь вместе с Папой», в котором Лев XIV возносит прошение на июнь этого года о ценностях спорта. Епископ Рима возносит молитву: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Владыка жизни, благодарим Тебя за дар спорта, за тех, кто прославляет Бога упражнением тела, за дружбу, что рождается на спортивной площадке, и за радость игры в команде. Ты учишь нас, что в жизни, как и в игре, никто не спасается в одиночку. Мы нуждаемся в других, чтобы расти, учиться уважению, преодолевать пределы и вместе праздновать достигнутые победы. Просим Тебя, да будет спорт всегда школой братства, а не бесплодного соперничества, пространством встречи, а не исключения, путем мира, а не насилия. Даруй тем, кто играет, тренирует или болеет за спортсменов, открыть в спорте универсальный язык, который сближает культуры, объединяет народы, сеет уважение, солидарность и личностные

Папа Лев XIV встретился с 3000 делегатов Итальянской ассоциации католических вожатых и скаутов Европы, отмечающей свое 50-летие. Святейший Отец выразил пожелание, чтобы юбилей стал для них новой пятидесятницей, временем обновления под водительством Святого Духа. Дар Святого Духа открывает человека для миссии, помогает находить новые пути свидетельства о вере и вдохновляет на ответственные жизненные решения, подчеркнул папа. За полвека ассоциация выработала особый педагогический стиль, помогающий молодежи встретить Христа как наставника жизни, верного друга и проводника. Епископ Рима отметил важность контакта с природой и жизни на открытом воздухе, которые помогают увидеть благие следы Создателя в его творении. Папа призвал молодых людей обращаться к Священному Писанию как к источнику духовной силы и ориентиру на жизненном пути. Напомнив слова папы Франциска о Евангелии как о подлинной карте жизни, Лев XIV подчеркнул, что благая весть — это прежде всего сам Христос, несущий надежду человечеству, сбитому с толку, заблуждающемуся и разочарованному многими пороками. Обращаясь к руководителям скаутских групп, Святейший Отец отметил, что их личный пример, укрепляемый Христом, последовательность жизни и зрелость решений имеют огромное значение для воспитания молодежи. Познавайте красоту веры в повседневных делах и совместной молитве, в таинствах и в распознавании призвания каждого человека. Щедро откликайтесь на призыв Христа, который приглашает подняться на вершину, отправиться на глубину, вместе идти стезями добродетели. Епископ Рима подчеркнул важную роль священников-ассистентов, которые помогают сохранять живую связь между скаутами и церковью. Они разделяют ответственность за воспитательную работу и духовный рост молодежи. Говоря о скаутском методе наставничества, папа отметил всестороннее развитие личности и то, как организация учитывает особенности сопровождения юношей и девушек. Цель такого пути – становление добрых христиан и ответственных граждан. Лев XIV высоко оценил приверженность скаутов культурной идее европейского единства, основанного не на экономических интересах, а на ценностях христианского гуманизма. Сердцем скаутского воспитания является служение, поскольку оно учит бескорыстной любви, солидарности и ответственности за ближних. Папа вознес молитву об умножении даров Святого Духа, дабы католические скауты Италии распространяли язык милосердия, принятия и мира.

Передача Русской службы радио Ватикана подошла к концу. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!